0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Марис Витолс. Шевакара, рэдим от ватас дебес с мумсу, ар мумс калпоз Марис Витолс, толсу баптис драудзе.
2: Дорогие братья и сестры, приветствую вас во имя Иисуса Христа.
1: Дорогие братья и мас, свечен юс, Иисус Христос варда.
2: Я очень благодарен, что Бог мог дать мне привилегию служить вам, молиться о ваших нуждах и нести их перед Господом нашим. Да благословит Господь каждого слушателя. Неважно, где ты сегодня находишься. Духовно или физически.
1: Gan garī, gan fiziski.
2: Бог знает твои помыслы.
1: Dievs zina tavus nodomus.
2: Бог знает, где ты.
1: Dievs zina, kur tu esi.
2: И он пришел найти тебя.
1: Un viņš ir atnācis tevi sameklēt.
2: И он пришел благословить тебя.
1: Un viņš ir atnācis tevi svētīt.
2: И он пришел говорить тебе.
1: Un viņš ir atnācis runāt uz tevi.
2: И Господь да помилует тебя.
1: Lai kungs ir žēlīgs tev.
2: Чтобы ты услышал его голос.
1: Lai tu sadzirdētu viņa balsi.
2: И чтобы услышав его голос.
1: Un sadzirdot.
2: Ты послушался его.
1: Viņam paklausītu.
2: И изменился.
1: Un mainītos.
2: По образу ему.
1: Uz viņa tēlu.
2: Да вся слава пусть будет Господу Иисусу Христу. Аминь.
1: Un viss gods viņam. Амен.
2: Хочу сегодня прочитать место Писания от 3 Царств, 17 глава, с 8 по 16 стих. 3 Царств, 17 глава, с 8 по 16 стих.
1: Гривенолся на первой стене грамот, 17 нодельс на астуата панта.
2: И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там». «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он вдогонку ей сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба рукою твоей». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного елея в кувшине. И вот я наберу две поленницы и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из-за этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, или елей в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и дом, и он дом ее многие дни. Мука в катке не истощалась, и елей в кувшине не убывал по слову Господа, которое он изрек через Илью. Аминь.
1: Аминь. Un tā kunga vārds nāca par viņu sacīdams. Celies un dodies uz Sareptu, kas pieder pie Sidonas, un apmeties tur. Es lūk pavēlēšu kādai atraitnē tevi tur apgādāt ar uzturu. Un viņš cēlās un nogāja uz Sareptu. Kad viņš nonāca pie pilsētas vārtiem, redzi, tur atradās sieva, kas bija atraitne, un tā lasīja žagarus, bet viņš to uzrunāja un sacīja, atnes man mazliet ūdens kādā traukā, ko padzerties. un tā aizgāja, lai to atnestu. Un viņš tai sauca sacīdams, atnes lūdzu ar savu roku man arī kumosu maizes. Bet viņa sacīja, tik tiešām, ka tas kungs tavs dievs ir dzīvs, bet man ir tikai plācenis un tīnē viena vienīga pilna savu smalko kviešu miltu, mazliet eļļas apaļā krūzē. Un raugi, es esmu salasījusi kādus žagariņus un taisos visu sev un savam dēlam sagatavot, un pēc tam, kad mēs to paši būsim baudījuši, tad arī mums būs jāmirst. Un ir lietai sacīja, nebīsties, ej un gatavo, kā esi sacījusi, bet lūdzu iztaisi arī man maz plāceni pašā sākumā un liec to iznest man ārā, bet savām un sava dēla vajadzībām sagatavo vēlāk. Jo tā ir sacījis tas kungs Izraela Dievs. Milti tīnē neizsīks, un eļļas apaļā krūzē nepietrūks līdz staidienā, kura tas kungs atkal dos lietu virs zemes. Viņa aizgāja un arī izpildīja, kā Elija to bija sacījis, un viņa ēda, tāpat arī viņš, un tāpat viņas nams labu laiku. Bet milti tīnē neizsnīga, un eļļas apaļā krūzē nepietrūka pēc tā kunga vārda, ko viņš caur Eliju bija runājis. Amen.
2: Pusts gaspoģi gavarīt k našim sirdsam.
1: Lai tas kungs runā uz mūsu sirdīm.
2: Maņom sirdzi уже некоторое время назад родилось желание проповедовать об Илье.
1: Manā sirdī jau kādu laiku atpakaļ radās vēlme sludināt par Eliju.
2: Он был один из величайших пророков Израиля, один из тех, кто не познал смерти, но был взят на небо в огненной колеснице.
1: Viņš bija viens no lielākajiem Izraela praviešiem, un nepiedzīvoja nāvi, bet bija paņemts uz debesīm ugunīgiem zirgiem.
2: Jevo istoriju mēs znājam, eta bez smielaja i bez kramprāmīsnaja pravazglašenja sudā cariu Ahavu.
1: Un no vēstures mēs zinām, ka viņš bez kompromisā pasludināja Dieva spriedumu par Ahavu.
2: И я спрашивал сам себя и Бога, откуда у него была такая сила, такая смелость.
1: Он сеутая сел он Девом, но куренс в нем был тот спекс, он гудриба.
2: И я понял, что это была богобоязненность.
1: Он и соврал, когда я Дева Бейба.
2: Богобоязненность направляла его и давала ему смелость.
1: Дева Бейба в нем вадая, он Дева Дросми.
2: В момент, когда нужно было противостоять нечестию, он больше боялся Бога, чем людей.
1: Un kad vajadzēja stāties pretī bezdīvībai, nešķīstībai, viņš vairāk bijās Dievu nekā cilvēku.
2: Больше всего на свете он подобно Павлу хотел угождать Богу, а не людям.
1: Vairāk par visu viņš vēlēja izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem.
2: И убегая от царя Ахава, скрываясь, он переживает непревзойденную благую Божию промыслу.
1: Un beigot no Ahaba, viņš piedzīvo Dieva apgādību pārdabisku.
2: Как через воронов мы знаем.
1: Gan kā caur kraukļiem.
2: Так и через то, как Бог снабжал его через Даву.
1: Gan to, kā Dievs gādāja par viņu caur atraitni.
2: Этот факт, что Бог снабжал его через Даву, становится еще более удивительным от того, что Бог выбирает место.
1: Un tas fakts, ka Dievs lieto šo atraidni, ir vēl jo īpašāks, tāpēc, ka Dievs izvēlējies ir vietu.
2: Katorē bila, možno skatāt, centram kulta vāla, rodinai carīci Jezaveļa žini razvaršonava cerā Ahava.
1: Kas šī un šī vieta bija Ahaba sievas dzimtā vieta, kur bija bāla pielūksme.
2: Господь как пастырь просто удивителен.
1: Dievs kā gans ir vienkārši pārsteidzošs.
2: Его мудрость, его пути, его методы непостижимы.
1: Viņa metodes, viņa gudrība ir neaptverami.
2: Когда один человеческий источник иссякает,
1: kad kāds cilvēciskais spēks izzūd,
2: Бог направляет нас к другому источнику.
1: Dievs sūta pie citā avota.
2: Божьим попечением источники никогда не секает.
1: Dieva apgādībā avoti neizsīkst.
2: Когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая.
1: Kad to paizvērts vienas durs, atvērtas citas.
2: Когда заканчивается одни возможности, где-то обязательно открываются другие.
1: Kad zūd kāda iespēja, noteikti atverās jauna.
2: Потому что Бог умеет позаботиться о своих слугах в любой момент.
1: Jo Dievs zina un prot rūpēties par saviem kalpiem.
2: И позаботиться так, чтобы славу получил сам Бог, а не человек.
1: Un rūpēties tā, ka viņam arī gods tiek, nevis cilvēkam.
2: Мы только можем сказать слава Богу за его чудесное пропитание, поддержку в разные времена.
1: Mēs tikai varam slavēt Dievu par to, kā viņš gādā dažādos laikos.
2: И одним из способов заботы в жизни Илии стала вдова.
1: Un lūk viens šāds gadījums, kur atraitne gādā par Eliju.
2: Человек, вдова – это человек, потерявший мужа и жившая со своим сыном.
1: Un atraitne dzīvo ar savu dēlu, kad viņa zaudējis vīru.
2: Ее положение, можно сказать, по-человечески было безвыходным.
1: Un cilvēcīgi spriežot, viņa stāvoklis bija bezizējā.
2: У них не было кормильца.
1: Viņam nebija apgādātāja.
2: Она жила в языческой среде, где культура и отношения простым людям и более еще вдовам и сиротам были куда более бесправными.
1: Un viņa dzīvē kultūrā, kur attieksme pret atraitnēm bija diezgan netaisna.
2: Ее положение усугублялось тем, что это уже был кризис, уже был в народе не было воды и сухо было.
1: Un viņa stāvoklis kļuvās sliktāks ar to, ka bija bats, jo nebija ūdens.
2: И в этом кризисе нужно было выживать ей и ее сыну.
1: Un viņai vajadzēja izdzīvot un viņas dēlam šajā krīzē.
2: И вот написано, что она собирала дрова.
1: Un rakstīts, ka viņa lasīja žagarus.
2: Одно из этих свидетельствует сразу о ее крайнем положении. У нее даже дров не было.
1: Un tas liecina par to, ka viņai pat malkas nebija.
2: И это значит, что она готовилась, как мы дальше читали, к верной смерти.
1: Un, kā mēs lasījām, viņa gatavojās nāvei.
2: У нее был план, но у Бога был план побольше.
1: Viņai bija plāns, bet Dievam bija cits plāns, lielāks.
2: Подобно служанке Авраама Агари.
1: Kā Хагара Абрама Калпоне.
2: Когда та бежит в пустыне со сыном и оказывается в месте, где умирает.
1: Kad viņa,
2: почти умирает.
1: Kad Хагара бег тукснеси ар дэлу, un viņai liekas, ka viņa тулит мирс.
2: Бог ее встречает через ангела, показывает ей источник.
1: Dievs viņai caur eņģeli rāda avotu.
2: Бог спасает эту Агарь, возвышает ее.
1: Dievs glāba Хагари un paaugstina to.
2: Насчет этой давы, знала ли эта дава Бога лично, неизвестно.
1: Vai šī atraitne pazina Dievu personīgi vai ne, tas nav zināms.
2: Но то, что она молила небесам о помощи, это точно, потому что Бог знал ее молитвы, слышал ее молитвы, видел ее положение.
1: Bet tas, ka viņa piesauca visu augstāko, jo tas ir redzams, jo Dievs redzēja viņas stāvokli.
2: Бог видел ее нужду, Бог видит и твою нужду.
1: Dievs redzēja viņas vajadzību, Dievs redz tavu vajadzību.
2: И в Божьем плане была эта вдова и ее сын.
1: Un Dieva plānā bija šī atraitne no viņas dēls.
2: И хотя кажется, что эта история самая главная персона это Илья.
1: Liekas, ka šajā stāstā galvenā persona ir Илия.
2: И Бог.
1: Un Dievs.
2: В то же время Бог втягивает в эту, если так можно по-русски сказать, втягивает в эту историю чудесное спасение вдовы и ее сына.
1: Bet Dievs šajā stāstā brīnišķīgā veidā iesaista atraitnes glābšanu.
2: И в этой истории, сестры, братья, мы видим самое главное любящее и заботящееся сердце Бога к тем, кто далеко.
1: Un mēs redzam šajā stāstā, kā Dievs rūpējas par tiem, kas ir tālu.
2: Кто не знает его, кто находится в беде и во тьме.
1: Kas viņu nepazīst, kas atrodas ciešanā trūkumā.
2: Это подобно Новом Завете о притче о 99 праведных и одной пропавшей овце.
1: Līdzīgi kā Jēzus līdzībā par 99 taisnām aviem un vienu pazudušo.
2: Богу есть дело до каждого.
1: Dievam ir интересно он дарит.
2: Бог слышит наши даже вздохи.
1: Viņš dzird katru mūsu nopūtu.
2: Что произошло с остальными вдовами в той среде, мы не знаем.
1: Un kas notika ar pārējām citām atraidnēm tajā vidē, mēs nezinām.
2: Но знаем, что Господь избрал эту даву и ее сына, чтобы спасти.
1: Bet zinām, ka šo atraidni Dievs un viņas dēli Dievs izvēlējas, lai glābtu.
2: Но чтобы чудо произошло, должно было случиться кое-что еще.
1: Bet lai brīnums notika, vēl bija kaut kam jānotiek.
2: Спасение, избавление и в чуде всегда есть еще один элемент.
1: Un ir kāds vēl elements, kad ir notiek glābšana un atraisīšana?
2: Этот элемент, можно сказать, есть вера.
1: Un tas ir ticība, tā ir.
2: И как говорит слово Божие евреям в 11 главе, без веры угодить Богу невозможно.
1: Kā evriem vēstulē teikts 11. Nodaļā, kad bez ticības Dievam nevar patikt.
2: Нужно было получить чудо, и чтобы это получить, надо было сделать один шаг веры и послушания, шаг доверия.
1: Lai piedzīvot brīnumu, vajadzēja uzticēties Dievam un izdarīt pirmo soli ticībā.
2: Этот шаг не был простым.
1: Šis solis nebija vienkārši.
2: Этот шаг ей стоил очень дорого.
1: Šis solis maksāja dārgi.
2: Первый шаг, как мы видим, это вода.
1: Pirmais solis ir ūdens.
2: Вода был вода, ведь везде была засуха.
1: Visur taču bija sausums.
2: Вода, наверняка тоже была огромной ценностью.
1: Un ūdens bija liela vērtība.
2: Поделиться водой со стороны вдовы было проявлением милосердия.
1: Un kad tas, kā atraidni dalījās ar ūdeni, tā ir liela žēlsirdība no
2: viņas. И Господь видел это сердце, наполненным милосердием к странникам.
1: Dievs redzēja šo sirdi, kas ir pilna žēlstības pret celinieku.
2: Это был первый шаг на пути к величайшему чуду ее жизни.
1: Tas bija pirmais solis sastapt lielāko brīnumu viņas dzīvē.
2: Но то, что Илья попросил дальше.
1: Bet ko Илья paprasīja tālāk?
2: Со стороны вдовы я бы назвал настоящим подвигом веры.
1: Un no atraitnes puses to nosaukt par ticības varoņu darbu.
2: Она не знала Илью лично.
1: Viņa nepazina Илью personīgi.
2: Как мы уже говорили, мы не знаем, знала ли она Бога лично.
1: Un nezinām, vai viņa vēl pazina Dievu personīgi.
2: Она жила в нищете.
1: Viņa dzīvo nabadzībā.
2: Но у нее хватило смелости поверить слову Ильи и пойти, можно сказать, по вере, по воде.
1: Un viņa pietika ticības un uzdrošināšanās iet pa ūdens virsu kā Pēterim ticībā.
2: Jei nužna bila pavinovāca padobna Avrāmu.
1: Viņai vajadzēja paklausīt kā Abramam.
2: Jei nužna bila izpolnīt pavilienie at Boga, katorava anā navirnīkā neznāla.
1: Viņai vajadzēja paklausīt Dievam, kuru viņa pat varbūt nepazina.
2: Jo atšāņie, jo blagapalūčie nahadīlīst na rastājānie adnoj dannai Bogam vazmožnosti.
1: Un viņas izmisums un labklājība atradās šādas izdevības priekšā.
2: На расстоянии шага послушания.
1: Viens solis paklausībā.
2: В ее случае этот шаг послушания заключался в том, что она пошла и сделала именно так, как повелел Илья.
1: Un viņas gadījumā tas bija tas, ka viņa izdarīja tā, kā Илья bija teicis.
2: Наша духовная, эмоциональная и, можно сказать, даже другая благополучие иногда находится на одном расстоянии шага послушания.
1: Un mums tāpat izdošanās veiksme atrodas vien ticības paklausības soļa tālumā.
2: Не всегда это шаг послушания какая-то жертва. Денежная или какая-то еще.
1: Nevienmēr šis solis ir upuris.
2: Шаг послушания – это себя отдать Богу на исполнение Его воли.
1: Bet tas solis varbūt prasīt no manis atdot sevi.
2: Может, Бог ждет, пока ты начнешь служить Ему.
1: Varbūt Dievs gaida, ka tu sāksi viņam
2: kalpot. Может, Бог ждет, пока ты начнешь евангелизировать, свидетельствовать о нем.
1: Varbūt Dievs gaida, ka tu sāksi sludināt evaņģēliju, liecināt par viņu.
2: Может, Бог ждет, пока ты положишь свою обиду перед Ним.
1: Varbūt viņš gaida, ka tu noliksi aizvainojumu viņu priekšā.
2: Может, Бог ждет, пока ты положишь какой-то грех, который тяжестью ложится на твоей жизни. Он ждет.
1: Dievs varbūt gaida, ka tu noliksi grēku.
2: И может, этот шаг послушания кажется тебе как бы невыполнимым.
1: Un varbūt tev liekas, ka tu nespēsi paklausīt.
2: Но если ты доверяешь Богу.
1: Bet ja tu uzticies Dievam.
2: И ты делаешь шаг послушания.
1: Un tu dari paklausību soli.
2: Господь обязательно.
1: Dievs noteikti.
2: Выведет тебя.
1: Izvedīs
2: tevi. На новые, как бы, можно сказать, как в псалме Давид сказал, на новые пастбища, можно сказать.
1: Izvedīs tevi zaļās ganībās.
2: Послание Римлянам 4:20-21 говорит об Аврааме.
1: romiešiem vēstulē 4. Nodaļā 20. 21. Pants
2: teikts об Аврааме.
1: Par Avramu.
2: Не пошатнулся в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав, прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи полне уверен, что Бог или он и силен исполнить обещанное.
1: Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stipras ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēj arī darīt.
2: Padobnamu etamu velikamu mužu vieri Avraamu.
1: Līdzīgi kā ticības tēvam Abramam.
2: Etai davie bila tože sēmja vieri.
1: Un šajā atraidnē tāpat bija ticības sēkla.
2: У неё не было Библии, но она поверила Божьему слову, которое звучало через Илью.
1: Viņai nebija Bībeles, bet noticēja Dievu vārdam, kas skanēja caur Eliju.
2: Viņa tolka pavērila, ana pavinavālas etamu slovu.
1: Un viņa ne tikai ieticēja šim vārdam, bet pakļāvās.
2: Потому что дела последствует после веры.
1: Jo viņas ticībai sakoja darbi.
2: Пока многие размышляют, анализируют, интерпретируют веру, многие берут и применяют эту веру.
1: Un daudzi varbūt šo ticību analizē un mēģina kaut kā apspriest, bet citi pielieto.
2: Pakā u mnogih viera stājūtas takāja, nu, vaskriesnēja propeviķi, vaskriesnēja malītve, praslavlēnie na slavāk, u vdavī u mnogih viera plējvļājās v dēlāh, dobrih dēlāh.
1: Un varbūt daudziem ticība parādās tikai dievkalpojumos, slavēšanā piemēram, bet citi ticība parāda ikdienas dzīvē.
2: Dēlā, v katorih praslavļājās Boh.
1: Darbos, kuros Dievam to dots gods.
2: Veď vy znaete, što Bohu praslavļāt ne nada, nu, ne nada tolka vaskresenie, no nada vse 7 dnei, nedēļu 24 časa v sutki. On jevo nužno praslavļāt. I on dostojn slavy, štoby praslavļāt.
1: Jo Dievam nevajag slavu tikai svētdienās, bet ikdienā.
2: Ищи, дорогой брат, Царство Божие.
1: Meklē, dargais brāl, Dievu valstību.
2: Сделай и отдай то, что принадлежит Богу.
1: Dari to, kas pieder Dievam.
2: И Бог будет способен позаботиться тебе.
1: Un Dievs gādās.
2: За каждым величайшим чудом стоит один героический шаг веры.
1: Katru lielu brīnumu stāv ticības solis.
2: Spasobnost davērīca Bogu.
1: Spēja uzticēties Dievam.
2: Spasobnost daži davērīca Bogu, kada kažasi, što posle ničevo neostanica.
1: Pat, ja liekas, ka nekas nepaliks pāri.
2: Začim šagam stojīt spasobnost atdāt to, za što mi dēžasim silēji vsevo.
1: Ticībā jāspēr solis pretī tām, ka mēs bieži vien turamies pie kāds ļoti
2: stipri. Jesus upeminājot eto sabītie, načināja svoje služenie Kapernaumi.
1: Jēzus piemin šo notikumu, sākot savu kalpošanu Kapernaumi.
2: Kada on načal propovedovat, ļudi ažidali at nevo čuda.
1: Cilvēki gaidīja brīnumu no viņa.
2: Evangelija Luki, un govorīt 4:25-26. Paistini, govorju vam, mnoga dov bila v Izraeli, v dni Ilji.
1: Un
2: Когда небо было заключено 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле.
1: Lūks evinģēļa 4. Nodaļā 25-26. Pantos teikts, jo patiesi es jums saku, daudz atraitņu bija Izraēla zemē Elijas dienās, kad debesis bija aizslēgta 3 gadus un 6 mēnešus.
2: И nikad noj iz них не был послан Илья, а только когда вев Сарепту Сидонскую.
1: Tomēr Elija netapa ne pie vienas sūtīts, kā vien pie atraitnes Sareptā Sidonijā.
2: Да, много было дов, но Бог избрал одну.
1: Daudz bija atraitņu, bet Dievs izvēlējās vienu.
2: Чем это дава заслужила? Ничем. Это была Божья благодать.
1: Ar ko viņi to izpilnījās? Tā bija Dieva žēlstība.
2: Он дал ей возможность проявить ту веру, которую он посеял.
1: Viņš deva viņai iespēju izpausties tai ticībai, kuru viņš bija iesējis viņu sirdī.
2: Дал возможность этой даве через веру познать его как доброго пастыря.
1: Deva iespēju iepazīt šajā atraidnē Dievu kā labo ganu.
2: Как получил, как сказал пророк Аввакум, праведный своей верою жив будет.
1: Kā saka pravietis Avakums, mans taisnais no ticības dzīvos.
2: И когда если вы потом будете читать дома Третье царство, 17 главу, и там вы увидите, как эта вера даже посодействовала спасению ее сына от смерти.
1: Ja jūs lasīsiet 17. nodaļu tālāk, tad jūs ieraudzīsiet, kā šī ticība palīdzēja augšām celt viņus dēlu.
2: Через Илью, конечно.
1: Caur Iliju, protams.
2: И пусть Господь.
1: Lai Dievs.
2: Ту веру, в которой вас находится, это семя веры.
1: Ту ticību, kas tevi atrodas, sēkla.
2: Пусть Господь даст смелость.
1: Lai Dievs dod drosmi.
2: Проявить свою веру.
1: Испаус свою ticību.
2: В делах.
1: Darbos.
2: И показать и прославлять Бога.
1: Un parādīt un slavēt Dievu.
2: Пусть Господь проявится тебя и прославится через тебя.
1: Lai Dievs caur tevi to pagodinās.
2: И пусть Господь явит свои чудеса твоей жизни.
1: Lai Dievs dara brīnums caur tavu dzīvi.
2: Что там, где нет исцеления, да будет исцеление.
1: Lai tur, kur nav dziedināšanas, notiek dziedināšanas.
2: Там, где есть, кажется, безысходность, да, Господь даявит выход.
1: Kur ir bezizēja, parāda kungs izēju.
2: Там, где есть печаль, Господь да дарует радость.
1: Tur, kur ir skumjas, lai Dievs dod prieku.
2: Там, где есть несвобода, Господь да дарует свободу.
1: Kur ir nebrīvība, tur, lai Dievs dāvā brāvā brīvību.
2: Господь да дарует свою любовь и откровение о себе,
1: lai
2: тебе, друг.
1: Dāvā atklāsmi par sevi un mīlestību.
2: И если ты его, Господа Бога, еще не знаешь,
1: ja tu nepazīsti vēl kungu Dievu,
2: то сегодня есть время.
1: Tad šodien ir laiks.
2: Признать его Господом и Спасителем.
1: Atzīt par kungu un glābēju.
2: Потому что Господь близко всем, которые призывают его имя.
1: Jo tas kungs ir tuvu visiem, kas piesauc viņu vārdu.
2: И мы знаем это имя.
1: Mēs zinām šo vārdu.
2: Это наш Спаситель, Иисус Христос.
1: Tas ir mūsu glābējs, Jēzus
2: Kristus. Который умер за наши грехи.
1: Kas ir miris par mūsu grēkiem.
2: И воскрес для нашей жизни.
1: Un ir augšām cēlies dzīvībai.
2: И если ты еще него не знаешь,
1: ja tu viņu vēl nepazīsti,
2: скажи той самой маленькой веры, Господь, приди в мою жизнь.
1: Saki ticībā, kas tev ir nācis kungs manā dzīvē.
2: Прости мои грехи.
1: Piedod manus grēkus.
2: И сделай моим своим чадом твоим.
1: Dari manu savu bērnu.
2: И прославляйся через мою жизнь.
1: Un to pagodināts caur manu dzīvi.
2: Это мы молимся во имя Иисуса Христа. Amen.
1: To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Марис Витолс. Толсинская баптистская церковь шай вакара райдима «Отвертас дебес мумс» и нар мумс калпоя Марис Витолс, но Толса баптисту драудзес.